0: иностранных дел Азербайджана отправился с рабочим визитом в Турцию. Азербайджан начал процедуру для открытия посольства в Португалии. Центральная избирательная комиссия Армении завершила подсчет бюллетеней. Партия Пашиняна одержала победу. Об этих и других новостях более подробно. Сегодня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов отправился с рабочим визитом в Стамбул. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел. Отмечалось, что в рамках визита предусмотрены участие и выступление министра Джейхуна Байрамова на трехсторонней встрече министров иностранных дел Азербайджана, Грузии и Турции, а также встречи на высоком уровне. Комитет Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям рекомендовал законопроект об учреждении посольства Азербайджана в Португалии на внеочередное заседание парламента. Согласно законопроекту об учреждении посольства Азербайджанской республики в Португальской республике, посольство будет располагаться в Лиссабоне. Законопроект был принят на заседании комитета и рекомендован на внеочередное заседание. Отметим, что президент Португалии Антонио Жозе Сегуру в поздравительном письме, адресованном 5 июня президенту Ильхаму Алиеву, подчеркнул, что взаимное открытие посольств внесет вклад в развитие двусторонних связей. Трехсторонняя встреча министров иностранных дел Грузии, Азербайджана и Турции еще раз подчеркивает важность регионального сотрудничества. Об этом заявил на брифинге председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. Он отметил важность форматов сотрудничества между тремя странами как на уровне исполнительной, так и законодательной власти. Эти форматы сотрудничества способствуют сближению политических позиций стран и достижению общего понимания по вопросам вызовов стоящих перед регионом. Это также касается экономического сотрудничества между нашими государствами в целях продвижения интересов наших стран, добавил Папуашвили. Отметим, что сегодня в Стамбуле состоится 10-я трехсторонняя встреча министров иностранных дел Азербайджана, Турции и Грузии. На встрече министров иностранных дел Азербайджана, Турции и Грузии, которая состоится в Стамбуле, будут обсуждены вопросы укрепления сотрудничества на региональном и глобальном уровнях, в торгово-экономической сфере, а также в области энергетической безопасности. Об этом заявил посол Грузии в Турции Арчил Каландия. Он отметил, что по итогам встречи главы внешнеполитических ведомств подпишут совместное заявление. По словам дипломата, вице-премьер Грузии, министр иностранных дел Мака Бочоришвили проведет двусторонние встречи со своим турецким и азербайджанским коллегами. В ходе встречи одной из тем обсуждения также станет дальнейшее укрепление мира и стабильности в регионе Южного Кавказа, добавил Каландия. Председатель правления Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев принял участие в форуме аналитических центров стран-членов Шанхайской организации сотрудничества в Китае. Шафиев выступил на сессии перспективы развития ШОС, подчеркнув важность совершенствования механизмов принятия решений в условиях расширения организации. Он отметил укрепление позиции Азербайджана как важного узла стратегических транспортных и торговых коридоров, соединяющих Центральную Азию, Южный Кавказ и Европу. Центральная избирательная комиссия Армении завершила подсчет голосов на парламентских выборах. Подсчитаны результаты по всем 2005 избирательным участкам. Партия «Гражданский договор» получила 49,81% голосов, 727 160 голосов. Блок «Сильная Армения» 23,29% голосов, 340 1062 голоса. Блок Армения 9,94%, 145 097 голосов. А партия «Процветающая Армения» набрала 4% голосов, 58 368 голосов. На пятом месте расположилась партия «Крылья Единства», получившая 2,30% голосов, 33 618 голосов. Заместитель председателя Агентства пищевой безопасности Азербайджана Азиз Шарифов принял участие в мероприятии на тему сокращения послеуборочных потерь, повышения эффективности в цепочке продовольственных поставок в рамках форума «Ноль отходов 2026 в Стамбуле. На полях форума Азиз Шарифов провел встречу с замминистром сельского и лесного хозяйства Турции Ахметом Гуменом. Стороны обменялись мнениями по проектам в рамках концепции нулевых выбросов. Была предоставлена информация о мерах, реализуемых в Азербайджане в направлении сокращения продовольственных потерь. В завершении встречи была подчеркнута важность активизации двустороннего сотрудничества. В соответствии с распоряжением президента Ильхама Алиева, ковроделам Открытого акционерного общества «Азерхалча» вручены медали «Тереги». Ранее по случаю 10-летнего юбилея Открытого акционерного общества «Азерхалча» 18 ткачих и специалистов общества были удостоены медали «Тереги» за плодотворную деятельность развития коврового искусства в Азербайджане. Соответствующее распоряжение президент Ильхам Алиев подписал 4 мая. Среди награжденных преобладают женщины-ткачихи, работающие в 11 мастерских общества, действующих в различных регионах Азербайджана.
1: 24 часа с вами. Международное радио 85.

Парламентские выборы в Армении и их последствия для стран региона. 7 июня 2026 года в Армении прошли первые внеочередные парламентские выборы после бархатной революции 2018 года, вызвавшие большой интерес не только у стран региона, но и у России, Турции, Европейского Союза, Ирана и США. Выборы считаются самыми значимыми в истории Армении, и многие называют их геополитическими. Выборы в Армении не только формируют внутреннее политическое пространство страны, но и оказывают значительное влияние на будущее Азербайджана-армянского мирного процесса. Переговоры последних лет привели к определенному прогрессу в согласовании текста мирного соглашения между двумя сторонами, однако процесс еще не завершен. В ходе избирательной кампании различные политические силы Армении демонстрировали разные позиции по вопросу отношений с Азербайджаном и мирной повестки дня. В то время как одни считают подписание мирного соглашения необходимым для обеспечения стабильности в регионе, другие придерживаются более жесткой и реваншистской риторики. Вот что об этом говорит политолог Турал Исмаилов.

0: основанных на международном праве отношений, взаимному признанию границ и открытию коммуникаций, что, по его мнению, является залогом долгосрочного мира в регионе. В связи с этим новая политическая ситуация, которая сложится в Армении, рассматривается как коммуникации, что, по его мнению, является залогом долгосрочного мира в регионе. Один из ключевых факторов, способных повлиять на темпы и перспективы мирного процесса.
1: Это Азербайджан. Международное радио 85.

необоснованные претензии CNN к Азербайджану и информационная провокация. На прошлой неделе на сайте новостного канала CNN World появилась статья под названием «Израиль направил военных в Азербайджан как часть секретной региональной сети во время войны с Ираном». К сожалению, публикация таким известным медиа-изданием, как CNN, статьи, в которой содержится только клевета и нет никаких доказательств, вызывает большое разочарование и говорит о скрытых намерениях антиазиатских сил. Этот инцидент показывает, что после 44-дневной Отечественной войны информационное давление на нашу страну не только не ослабевает, но и, возможно, усиливается. Некоторые силы, не способные смириться с исторической победой Азербайджана в Отечественной войне, стремятся создать новую напряженность на Южном Кавказе. Они распространяют недостоверную информацию и дезинформацию, чтобы обострить отношения между Азербайджаном и дружественными странами. С этой целью распространяются выдуманные сведения, не соответствующие действительности, а также материалы, содержащие клевету и ложь. Инцидент с новостным каналом CNN World, направленный против нашей страны, подчеркивает необходимость усиления присутствия Азербайджана на мировой медиа-арене. Этот факт доказывает, что Азербайджан, особенно его средства массовой информации, следует расширять контакты с международными организациями и уделять больше внимания распространению азербайджанских взглядов в интернете и печатных изданиях. Активность антиазербайджанских сил в информационном пространстве требует

0: адекватного ответа, который мог бы обеспечить Азербайджан. В интервью Международному радио по данному вопросу политолог Кязым Кязымов сказал:
1: «Проводимая CNN информационная провокация против Азербайджана демонстрирует нескрываемые намерения некоторых сил. Политика Азербайджана в отношении Ближнего Востока включает в себя мир с соседними странами. Азербайджан призывает к миру в конфликте Иран-Израиль-США. Азербайджан оказывал гуманитарную помощь Ирану. Ни сегодня, ни ранее Азербайджан не позволял привлечь свою территорию в конфликты. Фактов, доказывающих обратное, не имеется». CNN, опираясь на несуществующие факты, несомненно, желает навредить отношениям Азербайджана с Ираном и другими странами Востока. Комментарий начальника управления пресс-службы МИД Азербайджана Айхана Гаджизаде в связи со статьей, опубликованной в CNN World, о необоснованных утверждениях в адрес Азербайджана, говорится: публикация утверждений, основанных на анонимных источниках и не учитывающих официальную позицию Азербайджана без каких-либо убедительных доказательств, противоречит принципам объективности, беспристрастности и профессиональной этики журналистики. Как неоднократно заявлялось, нет никаких оснований для утверждений о том, что территория Азербайджана используется для военных операций, разведывательной деятельности или других враждебных целей против какой-либо третьей страны. Наша страна никогда не допускала и не допустит подобных действий. Азербайджан привержен делу продвижения мира, стабильности и добрососедских отношений в регионе. Подобные безосновательные и ничем не подтвержденные утверждения являются очередной попыткой дезинформации. Мы ожидаем от CNN опровержения данной публикации, содержащей необоснованные утверждения, говорится в комментарии. На этом наша передача подошла к концу. До свидания и всего вам доброго.

0: Сегодня в передаче. Председатель Милли Меджлиса Сахи Багафарова и премьер-министр Али Асадов встретились с делегацией во главе с генеральным прокурором Вьетнама Нгуеном Тьеном. В Баку начал работу международный саммит «Банки и финансы 2026. Глобальная финансовая интеграция тюркских государств». А теперь подробнее. 8 июня председатель Милли Меджлиса Сахи Багафарова встретилась с находящейся с визитом в нашей стране делегацией во главе с генеральным прокурором Социалистической Республики Вьетнам Нгуеном Тьеном. В ходе беседы отмечалось, что фундамент дружественных отношений между двумя странами был заложен еще в прошлом веке общенациональным лидером Гейдаром Алиевым и великим сыном вьетнамского народа Хо Ши Мином. Подчеркивалось, что после восстановления независимости Азербайджана эти связи динамично развивались. На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес. Премьер-министр Азербайджанской республики Али Асадов 8 июня встретился с генеральным прокурором Верховной народной прокуратуры Социалистической республики Вьетнам Нгуеном Тьеном. На встрече было выражено удовлетворение развитием традиционных дружественных отношений и взаимовыгодного сотрудничества между Азербайджаном и Вьетнамом. Подчеркивалось, что политический диалог между двумя странами находится на высоком уровне, отмечалась важность взаимной поддержки в рамках международных организаций. Было высоко оценено развитие эффективного сотрудничества между органами прокуратуры, обсуждены возможности дальнейшего укрепления связи в этой сфере. Девятого июня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов отправился с официальным визитом в Японию. В рамках визита 10 июня предусмотрено проведение встречи Джейхуна Байрамова с министром иностранных дел Японии Тосимицу Мутеги и другими официальными лицами. Девятого июня в Баку начал работу двухдневный международный саммит «Банки и финансы 2026. Глобальная финансовая интеграция тюркских государств». Саммит задуман как площадка высокого уровня, призванная ускорить интеграцию финансовых систем региональных и тюркских государств в глобальное финансовое пространство. В рамках саммита будут обсуждены ключевые тенденции глобального банковского и финансового сектора на 2026 год. Цели мероприятия – укрепление регионального сотрудничества, гармонизация регулирования, интеграция платежных систем, развитие корреспондентских банковских связей, продвижение международного партнерства и формирование общего финансового видения.
1: 24 часа с вами. Международное радио 85.
0: Состоявшаяся в Стамбуле 10-я трехсторонняя встреча министров иностранных дел Азербайджана, Грузии и Турции еще раз доказала, что данный формат сотрудничества по-прежнему имеет стратегическое значение для Южного Кавказа и всего региона. В условиях текущей геополитической напряженности, глобальной экономической неопределенности и проблем в цепочках поставок три страны сфокусировались на укреплении политического диалога и взаимодействия. Выступая на встрече, министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов отметил, что партнерство, сформированное между Азербайджаном, Грузией и Турцией, вносит значительный вклад не только в безопасность, но и в экономическое развитие региона. Регулярные встречи между парламентами, оборонными ведомствами и деловыми кругами, проводимые в последние годы, подтверждают, что сотрудничество уже вышло на новый уровень и стало многосторонним. В своем выступлении министр уделил особое внимание энергетическим и транспортным проектам. Он отметил, что такие проекты, как нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, газопровод Баку-Тбилиси-Эрзурум, южные газовые коридоры, железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, стали наиболее успешными примерами сотрудничества между тремя странами. Министр также отметил. На мероприятии было отмечено возобновление рейсов пассажирского поезда Баку-Тбилиси-Баку.

0: Востоку. С этой точки зрения была подчеркнута значимость Зангезурского коридора. Состоялся обмен мнениями о реализации проекта ТРИП, являющегося частью Зангезурского коридора. Также сообщалось о прокладке по территории Турции железной дороги Карс-Гдыр-Дилюджу. В то же время было отмечено, что Азербайджан сегодня экспортирует природный газ в 16 стран и стал одним из ключевых партнеров в обеспечении энергетической безопасности. В транспортной сфере особое внимание было уделено развитию среднего коридора, который был объявлен одним из ключевых направлений. Модернизация железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, восстановление пассажирских перевозок и расширение внутренних региональных связей будут способствовать дальнейшему углублению экономической интеграции. Во время встречи обсуждались не только экономические вопросы, но и проблемы безопасности. Участники подчеркнули необходимость более тесной координации в борьбе с такими вызовами, как терроризм, транснациональная организованная преступность, киберугрозы и изменение климата. Министры признали, что укрепление сотрудничества в этих областях имеет ключевое значение для обеспечения стабильности в регионе. В своем выступлении Джейхун Байрамов также затронул тему нормализации отношений с Арменией. Он подчеркнул, что мирные инициативы Азербайджана уже принесли положительные результаты. Кроме того, было отмечено, что для достижения устойчивого мира необходимо решить вопросы, которые до сих пор остаются нерешенными. Руководитель МИД также коснулся влияния региональной напряженности на соседние страны. Сегодня мы становимся свидетелями расширения географии войны между Россией и Украиной. Особенно ясно это видно в бассейне Черного моря. Ежедневно мы наблюдаем за трагичным влиянием войны. Как сообщалось в средствах массовой информации, 3 дня назад в результате атаки дронов на 2 судна погибли 4 граждан Азербайджана и 4 наших граждан получили ранения. По мере продолжения конфликта никто не застрахован от подобных случаев. Стратегически значимым является прекращение этого и других конфликтов, которые бедственны для обеих сторон и других стран в том числе. Стамбульская декларация, принятая по итогам встречи, представляет собой значимый политический документ, который определяет направление дальнейшего сотрудничества между 3 странами. В декларации подтверждается взаимная поддержка суверенитета государств, а также их территориальной целостности и неприкосновенности границ. В числе основных приоритетов было названо расширение сотрудничества в сферах энергетики, транспорта, зеленой энергии, борьбы с изменением климата и безопасности. Таким образом, стамбульская встреча вновь доказала, что модель 3-стороннего сотрудничества между Азербайджаном, Грузией и Турцией имеет стратегическое значение для политической стабильности, энергетической безопасности и экономического развития региона. Решение о проведении очередной 11-й 3-сторонней встречи министров в 2027 году в Грузии также свидетельствует о заинтересованности сторон в непрерывном развитии этого формата.
1: Это Азербайджан. Международное радио 85.

Пришедший к власти в 1969 году великий сын азербайджанского народа Гейдар Алиев в короткие сроки смог превратить нашу республику в процветающее государство. Под его руководством были проведены целенаправленные мероприятия, которые способствовали возрождению национального самосознания. Благодаря этому Азербайджан стал одной из самых развитых и передовых республик в составе Советского Союза. В период с 1969 по 1982 годы великий лидер успешно завершил все основные работы, которые заложили фундамент для будущего независимого государства. Когда возникла угроза потери независимости, народ, придающий большое значение традициям государственности и убежденный в необходимости их сохранения, сделав правильный выбор, настойчиво призвал своего уважаемого лидера Гейдара Алиева возглавить независимый Азербайджан. Великий лидер, который любил свою страну и свой народ больше, чем себя, принял этот вызов, несмотря на все опасности. 9 июня 1993 года он прибыл из Нахчевана в Баку, а 15 июня был избран председателем Верховного Совета Азербайджанской Республики. Спустя некоторое время всемирно известный политик Гейдар Алиев 3 октября 1993 года был избран президентом Азербайджанской Республики в результате всенародного голосования. Каждый разумный человек понимает, что если бы Гейдар Алиев не пришел к власти в тот период, который считается переломным в современной истории Азербайджана, наша страна не только не стала бы могущественным государством, но и само ее существование могло бы оказаться под вопросом. Во время очередного руководства Азербайджаном великим лидером Гейдаром Алиевым в нашей стране были проведены радикальные реформы во всех сферах. Это привело к всестороннему укреплению нашего государства и повышению уровня жизни населения. В сентябре 1994 года, благодаря решимости мудрого лидера и тщательно продуманной политической стратегии, было достигнуто соглашение между Государственной нефтяной компанией Азербайджана и 11 крупнейшими нефтяными компаниями мира об использовании месторождения Азер-Чирак-Гюнашли в азербайджанском секторе Каспийского моря. Это соглашение имело огромное значение для укрепления нашей страны. Конечно, гениальная личность имеет заслуги в заложении фундамента нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан, который сыграл ключевую роль в выходе азербайджанской нефти на мировые рынки. Он также реализовал проект «Шах-Дениз», который позиционирует Азербайджан как государство с большим газовым потенциалом в мире, и исторический проект «Шелковый путь», способствующий объединению тюркского мира и всего мира в целом. Мудрая политика общенационального лидера Гейдара Алиева, которая всегда отвечала требованиям времени, и его бессмертные идеи, которые продолжают реализовываться, приносят пользу нашему государству и народу. Эта тенденция сохранится и в будущем. Великий лидер будет жить в сердцах всех азербайджанцев до последнего вздоха, и каждый из нас будет помнить о нем с бесконечной любовью и уважением, как великого исторического деятеля.

0: Юбилейная летопись нашей истории. Международное радио 85.
1: В Баку прошли первые консульские консультации между МИД Азербайджана и Сирии. В ходе консультации были рассмотрены текущее состояние и перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и Сирией в консульской сфере, а также возможности подписания новых двусторонних документов в этой области и цифровизации консульских услуг. Стороны обменялись информацией о последних нововведениях, осуществленных в консульской сфере, а также обсудили вопросы защиты прав и интересов граждан двух стран, а также о репатриации граждан Азербайджана и Сирии. По территории Азербайджана отправлено 12 вагонов с удобрениями 828 тонн и 6 вагонов с антрацитом 414 тонн, направляющиеся из России в Армению. Вагоны отправились со станции Баладжара в направлении станции Бюйкесей. Ранее транзитом через Азербайджан из России в Армению было отправлено более 29 тысяч тонн зерна, свыше 6 тысяч тонн удобрений, 133 тонны алюминия и 68 тонн гречихи. Кроме того, из Азербайджана в Армению экспортируются нефтепродукты. На сегодняшний день туда поставлено более 12 тысяч тонн дизельного топлива, 979 тонн бензина АЕ-92 и 2955 тонн бензина АЕ-95. Восьмого июня во дворце Шерваншахов состоялась церемония открытия международного конкурса и выставки гобелена «Тома. Узелки памяти» из воспоминаний в будущее, посвященных искусству гобелена и текстиля. Проект, объединяющий художников, кураторов, исследователей, дизайнеров Института культуры, нацелен на укрепление диалога между традиционным текстильным наследием и современным искусством. Данная инициатива представляет гобелен не просто как вид декоративного искусства, а как живое средство художественного выражения, связанное с памятью, материалом, пространством и современной визуальной культурой. В рамках проекта были продемонстрированы работы местных и зарубежных авторов, работающих в сфере гобелена, фибер-арта, искусства волокна и современного искусства на основе текстиля. На этом наша передача подошла к концу. Мы прощаемся с вами до следующей встречи в эфире и желаем вам всего доброго.